nikakich slov. Нет никаких ответов. Голодный скелет природы. Не видим и нико зарабает. Ничто часами. Тлительные славы. Временное логовище. Части черного неба. Объект поет по